0: Шопи Бэтмен. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Новости на радио Карибу Арт.
2: Все мы немного драконы, которые в своей пещере сокровища, точнее в приложении банка, глядя на накопленные средства, предвкушаем скорый отпуск и то, как ими распорядимся. Впрочем, ничего не мешает подкопить еще и порадовать себя по-настоящему. А пока побеждаем трудовой вторник с новыми силами, врываясь в 12-й музыкальный час на радио Карибу, где я, Иван Высоцкий, незримо рядом, только с тобой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника. Клиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готов?

0: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко».

0: 12-13-1.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27-11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
4: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Первое магаданское радио представляет.
4: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
6: Карибу Арт. 104.2

0: Вища проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 26 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В балаганном временами дождь, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 12 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Вырос – это когда сочинение на тему «Как я провел лето» можно написать в двух словах – на работе. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации. Адамант не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки!
4: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
2: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
6: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
10: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
1: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
2: Тотальная свежесть.

максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Любите весну, любите жизнь, любите музыку.
2: Значит,

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
4: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCHAI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 26 мая, отмечается Международный день рыжих. Этот цвет считается самым редким в мире. Им обладают от 1 до 2% всего населения планеты. А все потому, что рыжие волосы – это генетическая мутация. Оба родителя должны быть носителями одинакового гена. И даже в этом случае вероятность ее появления составляет 25%. В годы мрачного средневековья во многих странах рыжих боялись и сжигали на кострах, считая колдунами и ведьмами. Сейчас большинство из них живет в Ирландии и Шотландии. Также в этот день, в 1829 году, русские моряки одержали победу в сражении у Босфора. Это был практически конец русско-турецкой войны. 18-пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир Казарский решил вступить в бой и в случае необходимости взорвать один из вражеских кораблей вместе с собой. Преимущество в артиллерии у противника было 10-кратным, но, несмотря на это, корабль искусно маневрировал. Более того, через 3 часа у врага не осталось целых кораблей. 26 мая 1975 года был учрежден национальный природный парк озера Джека Лондона. Находится он в Ягодинском районе и простирается на 100 тысяч гектаров, от хребта Большой Аначак, захватывая берег Колымского водохранилища. Также парк включает в себя высочайшую вершину области, пик Абориген и озера танцующих Хариусов и Джека Лондона. Старожилы любят одну легенду. Они рассказывают, что когда озеро было обнаружено, на берегу исследователи нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден». А еще сегодня Всемирный день Дракулы. Именно в этот день, в 1897 году, был впервые опубликован готический роман ужасов Брэма Стокера «Дракула». Кстати, прототипом для него стал Влад Цепиш, правитель Валахии в 15 веке. Он также известен под именем Влад III Дракул, то есть сын дракона. Он был довольно жестоким человеком, даже по меркам средневековья. Считается, что Влад убил до сотни тысяч человек, а его любимое развлечение – сажать людей на кол. У меня на этом все. Люби историю и отмечай праздники, а мы еще услышимся.
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске, что ждет участников МЭП-2026 в Петербурге? Учителя отметили улучшение дисциплины после введения оценок за поведение. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки в 350-400 граммов. Подробности далее. С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдет 29-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. В рамках форума площадка «Росконгресс Урбан Хаб» обсудит эволюцию городов, цифровые технологии, ИИ, новые инвестиционные механизмы, включая исламские финансы и ГЧП, развитие общественных пространств и туристических территорий. Город завершил подготовку. Запланировано подписание десятков соглашений среди спикеров Мантуров, Новак, Силуанов, Решетников и Набиуллина. В повестке также БРИКС, технологический суверенитет, креативная экономика и кадры. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки в 350-400 граммов. Такие рекомендации в беседе ТАСС дала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова. Специалист уточнила, что многое зависит от возраста, пола, физической активности и индивидуальных заболеваний, а также от того, что человек съел до холодного супа. В качестве основы диетолог посоветовала использовать натуральный квас или кефир. Они благотворно влияют на микрофлору кишечника. Ранее диетологи рекомендовали в жару включать в рацион прохладные блюда – окрошку, холодники и свекольники. Аппетит в такую погоду снижается, но организму все равно нужна энергия. Официальный курс доллара на 26 мая составляет 71 рубль 54 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 44 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Лови удачу! А улыбку на сдачу!
1: Подразнили нас окрошкой в новостях. Впрочем, до обеда осталось немного, и это время можно провести с пользой, потому что полдень вторника обозначен анонсом интерактива, в котором я, Иван Высоцкий, приглашаю тебя принять участие путем дозвона на номер 62300 ближе к половине первого. Привет, и заказ любимой песни ожидает участника, а победителя еще и подарок от нашего партнера, коим является компания «Винат». Говорим «Винат», подразумеваем металлопрокат на выгодных условиях. Также ассортимент включает в себя строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Помимо этого, «Винат» славится большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных, технических жидкостей и кислот, солесодокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по телефону 650688. Сверяем часы в Магадане на данный момент 12:05. Совсем скоро в эстетах жарким «Jump Like This» отметятся «Битенджерс» и «Boogie Vice». Сергей Жуков призовет к танцам в ремиксе «Orange» через пару минут, а начнем с интересного трека «Lost in Time» в исполнении «Lumiere».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания Адамант. Профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
7: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
9: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
10: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
11: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон — территория низких цен. По данным синоптиков, 26 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 12 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: «Маятник» на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Опасно. Это когда девушка говорит: «Ой, делай, что хочешь». Но на самом деле лучше ничего не делать. Лучше даже не двигаться.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» — магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
4: Вот совсем ничего не делать во избежание девичьей бури не выход. Ведь можно дозвониться в прямой эфир на номер 620-300 и сказать теплые слова, передать привет и посвятить хорошую песню кому захочешь, даже тому, кто каждое утро тебя встречает в зеркале или на соседней подушке. А при удачном раскладе еще и подарок выиграешь от нашего партнера компании «Винат». Офис ее располагается на Пролетарской 116, а в торговом зале на Пролетарской 237 представлен металлопрокат на выгодных условиях и строительные материалы для внутренней и внешней отделки помещений. Стоит также отметить систему скидок и бонусов для постоянных покупателей, тем более, что для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Что касается формата, это викторина на музыкальную тему «Да, я так захотел» с одним вопросом и тремя вариантами ответов. Угадываешь приз твой, если промахиваешься, то ничего не мешает попробовать снова, но уже в четверг. Времени остается немного. 620-300, телефон в помощь. А пока напомню, что «Винат» славится еще и большим ассортиментом сухих смесей, в том числе огнеупорных, технических жидкостей и кислот, соли содокальцинированная, каустическая. Данную продукцию ты найдешь по адресу Пролетарская, 237. Работают они в будни с 10 утра до 6 вечера. Наличие товара уточняй по номеру телефона 65-06-88. На этом прием звонков закончим, но без подарка Иван Высоцкий тебя не оставит. Тем более, что он для всех, кто с нами на одной волне. И сегодня это будет эксклюзивное знакомство с проектом Marie Blain при участии Psyberg через их вариацию на хит Сандры «Мария Магдалина».

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
5: Я выбираю комфорт.
4: «Сондеко». Комфортный аргумент.
6: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вест Моторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кош, Заводская 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Сын.

Максимальная свежесть. Уже сейчас на 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: В медицинском центре Клин-Клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
10: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД сообщили, что Россия и Украина ведут переписку через Минск. ЦБ указали на необходимость ухода из России мастер-карты Visa. Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Подробности далее. Россия и Украина продолжают дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. Об этом РИА Новости сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он выразил благодарность белорусской стороне и представителям других государств за содействие в обеспечении подобных процедур. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия по-прежнему открыта к переговорам. По его словам, Москва сохраняет приверженность мирному регулированию на Украине и считает дипломатический путь приоритетным. Владимир Путин заявил, что украинский конфликт подходит к концу. Он добавил, что готов к личной встрече с Владимиром Зеленским, однако только для подписания мирного договора. Карта и Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком годности. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Согласно опросу, расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – 45 тысяч. По сравнению с прошлым годом, стоимость выпускного вечера для девятиклассников выросла с 13 до 15 тысяч рублей, а для 11-классников – с 19 до 22 тысяч. Об этом говорят результаты исследований сервиса «Суперджоп». Отмечается, что отдельной статьей расходов остаются одежда и обувь. В среднем по России наряд для сына выпускника 11 класса обходится в 22 100 рублей, для дочери – в 23 500. В опросе приняли участие 3000 респондентов. Официальный курс доллара на 26 мая составляет 71 рубль 54 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 44 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио «Карибу Арт».

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, /1.

0: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
2: Первое магаданское радио представляет.
3: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
4: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 26 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 12 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 26 мая.
5: Авен.
4: Велика вероятность профессиональных трудностей и разногласий, которые помешают своевременному завершению дел. День также не подходит для развлечений и участия в многолюдных мероприятиях. Отношения в семье вполне гармоничны, споры и серьезные разногласия вряд ли обращат их.
5: Телец.
4: День будет приятным, спокойным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Присущие вам оптимизм и жизнерадостность не оставляют равнодушными окружающих, облегчают поиск общего языка и достижение компромиссов. И для отдыха, и для учебы, и для работы этот день вполне хорош.
5: Близнецы.
4: День связан с некоторыми затруднениями в общении. Вы поглощены собственными делами и не склонны уделять внимание окружающим. Пора заняться решением накопившихся проблем. При этом действовать следует неспешно, а поступки совершать обдуманные. От покупок, которые не были запланированы заранее, лучше воздержаться.
5: Рак.
4: Деловая активность высока, но желательно все же избегать переутомления и не пытаться самостоятельно решить все возникающие проблемы. Возможны споры с любимым человеком, да и отношения в семье становятся все более напряженными и дискомфортными. Постарайтесь разобраться в своих желаниях и обсудите их с близкими.
5: Лев.
4: День обещает быть насыщенным, наиболее важные события и перемены произойдут в личной жизни. Много работать придется юным представителям знака, им победы вряд ли дадутся легко. Для проведения и посещения праздников это не самый удачный день. В большой компании вы вряд ли будете чувствовать себя комфортно.
5: Дева.
4: День отмечен снижением жизненного потенциала, что может нарушить ваши планы и спровоцировать не слишком приятные перемены. У юных представителей знака могут возникнуть разногласия с представителями противоположного пола. Однако до конфликтов дело не дойдет.
5: Весы.
4: День противоречивый и напряженный. На беззаботный отдых рассчитывать не приходится, как и на приятные сюрпризы. Не исключены проблемы в отношениях со старшими родственниками. Особенно трудно придется юным представителям знака, поступки которых будут вызывать нешуточную критику. Вернуть ситуацию в нормальное русло помогут оптимизм и чувство юмора.
5: Скорпион.
4: Этот день принесет успехи во многих делах, если вы не станете тратить время попусту. Воздержитесь от экспериментов внешностью, покупки косметических средств и обновления гардероба. Свободное время можно провести как на природе, так и в увеселительном заведении. Побольше общайтесь с друзьями, и скучать вам не придется.
5: Стрелец.
4: Стрельцам следует проявлять максимальную разборчивость в знакомствах и контактах. Многообещающие предложения на деле окажутся не столь выгодными, как вы представляете себе. Эмоциональный фон отличается напряженностью. Это сказывается как на романтических отношениях, так и на атмосфере в семье.
5: Козерог.
4: Возможные проблемы в профессиональных делах, поездки и командировки не оправдают ваших надежд. Финансовая ситуация стабильна, маловероятны как большие расходы, так и значительные денежные поступления. Наладить отношения с близкими людьми поможет способность взглянуть на одну ситуацию с разных точек зрения.
5: Водолей.
4: Влияние благоприятных тенденций сильно, день пройдет спокойно, но водолеи могут чувствовать себя дискомфортно из-за недостатка событий. В личных отношениях важны искренность и готовность бескорыстно помогать близким. Сегодня вам предстоит взять на себя роль помощника и миротворца, как следует потрудиться ради общего блага.
5: Рыбы.
4: Удачный день для работы, неформального общения, путешествий и отдыха в экзотических местах. Новые задачи вызывают неподдельный интерес, а их решение поможет получить полезные навыки. Финансовая ситуация благоприятна, можно делать покупки. А в личных отношениях воцарится гармония, если вы не будете придавать слишком большое значение мелким недоразумениям.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Наши мосты.
1: Терминология. На Карибу.
2: На Карибу.
3: Консолидация. Сплочение, укрепление связей для достижения общих целей, объединение лиц или групп.
1: Узнавайте новое,
2: расширяйте кругозор.
1: Терминология на Карибу.
2: На Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Наровчатова 16, телефон 65-01-10, склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: Магазин «Мегавольт» – 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-919-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, 2 этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.
11: Сэнти.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
11: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске МИД рекомендовал иностранцам покинуть Киев. Тарифы ЖКХ вырастут на 36%. Россияне начали лечиться вкладотерапией. Подробности далее. Министерство иностранных дел России рекомендовало иностранным гражданам, в том числе сотрудникам дипмиссии и международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства. МИД сообщили, что российские военные намерены наносить удары по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, командным пунктам и центрам принятия решений. Такие действия в ведомстве назвали ответом на атаку по колледжу в Старобельске. По последним данным, там погиб 21 человек, еще 44 получили ранения. По прогнозу Минэкономразвития, в ближайшие годы тарифы на жилищно-коммунальные услуги могут увеличиться почти на 36%. Причиной называется ухудшение состояния инфраструктуры ЖКХ, которое правительству пока не удалось переломить. Как пояснил юрист, председатель жилищного союза и член комитета по ЖКХ ТПП Константин Крохин, обещанное в 2024 году финансирование модернизации отрасли в объеме 4,5 триллиона рублей не было выполнено. Не нашлось ни бюджетных средств, ни инвестиционных. По его словам, теперь фактическими инвесторами станут сами граждане. Именно за счет роста тарифов планируется покрыть необходимые расходы на поддержание текущего состояния коммунальной инфраструктуры. Эксперт назвал прогноз печальным, но объективным и призвал опираться на реальные ресурсы страны вместо невыполнимых громких планов. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил против идеи повышения тарифов на коммунальные услуги. Он заявил, что подобные предложения должны предварительно обсуждаться с профильным комитетом. Россияне начали лечиться вкладотерапией, сообщают финансовые аналитики. Специалисты выяснили, что для душевного спокойствия большинству сограждан нужна зарплата от 120 до 150 тысяч рублей в месяц и финансовая подушка на всякий случай. Это снимает стресс и тревожность. 50% россиян каждый день смотрят на сумму своих вкладов в приложении банка. Каждый третий испытывает радость, когда откладывает деньги. Каждый пятый ликует, когда получает кэшбэк. Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. Официальный курс доллара на 26 мая составляет 71 рубль 54 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 44 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго. Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
10: Ну, может, конечно, на огонь, воду и работающих людей смотреть приятно, но вот циферки на счете куда больше радости приносят. Как по мне, главное, чтобы в синдром отложенной жизни все это не превратилось. Знаешь, жить когда-то тоже надо, и хорошо, если это когда-то сейчас. Мари Крамбрери продолжит мысли. Гусаков с тобой. Едем в третий час на Карибу Артс.

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы. Соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5. Кольцевая 15. Пролетарская 77А.
5: Дизельные генераторы. Мощность и энергия. Насосные станции. Качество и сила. Карьерные шины. Надежность и прочность. Спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За стеллой при въезде в город.
6: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
7: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
6: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 26 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 12 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Неудачник – это когда тебя обходит даже черная кошка, решив, что с тебя и так хватит.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-800.

0: мечте об уютном доме?
1: Вам в «Электросвет».
0: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
1: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
2: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Сэнти.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее прячем.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вес Моторс!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная, 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Секретные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Сегодня, 26 мая, отмечается Международный день рыжих. Этот цвет считается самым редким в мире. Им обладают от 1 до 2% всего населения планеты. А все потому, что рыжие волосы – это генетическая мутация. Оба родителя должны быть носителями одинакового гена. И даже в этом случае вероятность ее появления составляет 25%. В годы мрачного средневековья во многих странах рыжих боялись и сжигали на кострах, считая колдунами и ведьмами. Сейчас большинство из них живет в Ирландии и Шотландии. Также в этот день, в 1829 году, русские моряки одержали победу в сражении у Босфора. Это был практически конец русско-турецкой войны. 18-пушечный бриг «Меркурий», курсируя у берегов Босфора, неожиданно встретился с турецкой эскадрой. Командир Казарский решил вступить в бой и в случае необходимости взорвать один из вражеских кораблей вместе с собой. Преимущество в артиллерии у противника было десятикратным, но, несмотря на это, корабль искусно маневрировал. Более того, через 3 часа у врага не осталось целых кораблей. 26 мая 1975 года был учрежден национальный природный парк «Озеро Джека Лондона». Находится он в Ягодинском районе и простирается на 100 тысяч гектаров, от хребта Большой Аначак, захватывая берег Колымского водохранилища. Также парк включает в себя высочайшую вершину области, пик Абориген и озера танцующих Хариусов и Джека Лондона. Старожилы любят одну легенду. Они рассказывают, что когда озеро было обнаружено, на берегу исследователи нашли книгу Джека Лондона «Мартин Иден». А еще сегодня Всемирный день Дракулы. Именно в этот день, в 1897 году, был впервые опубликован готический роман ужасов Брэма Стокера «Дракула». Кстати, прототипом для него стал Влад Цепиш, правитель Валахии в 15 веке. Он также известен под именем Влад III Дракул, то есть сын дракона. Он был довольно жестоким человеком, даже по меркам средневековья. Считается, что Влад убил до сотни тысяч человек, а его любимое развлечение – сажать людей на кол. У меня на этом все. Люби историю и отмечай праздники, а мы еще услышимся.
0: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт 104.2 FM.
1: Но косплеить сегодня Дракулу и пить кровь людей, пускай даже образно, все-таки не стоит. А что касается Дня Рыжих, то бытует мнение, мол, у них нет души, хотя лично я с этим в корне не согласен. Но разве мог бы человек без души написать и спеть такую прекрасную песню? Эд Ширан с треком «Shivers» впереди, в начале 4-го с тобой Иван Гусаков и Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
6: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
7: Welcome to Chicago.
6: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
8: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
11: Специальный проект «Карибу» для всех

0: больше тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. Погода. Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 26 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 12 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40-футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу».

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Визуализация – это представлять визу в своем загранпаспорте.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Изготовим шкафы-купе по вашим размерам. С самыми разнообразными фасадами. Индивидуально для ваших интерьеров. На любой вкус. Звоните 200-800. Компания «Метрал».
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица

0: из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
1: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
2: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
3: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
4: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Тотальная свежесть.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Добро пожаловать в мебельный салон Сен-Деко. Откройте

13.1. Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.

0: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Астральная атака по бывшим от группы Ленинград. Для всех, кто в подобной ситуации писать никому не надо, еще спасибо скажешь. В любом случае, заценили новую солистку группировки. Это Аурика Мгаян. Ну и, кстати, визуально это можно сделать в клипе на трек. Кстати, довольно забавно получилось. Тем временем, пятый час на Карибу Арт открыли. Гусаков с тобой по-прежнему, а продолжим с Афрохаус приветом от Касими и Алана Нуниса.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу: улица Наровчатова, 21, или по телефону 650-409.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-650-400. Black Aurum. Работа на совесть.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
11: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 26 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 14 выше нуля, ветер юго-западный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 7 выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. В Магадане во вторник преимущественно без осадков, температура ночью до 5 градусов тепла, днем около 12 выше нуля. Ветер юго-западный с порывами до 4 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: дороге. На Карибу. На Карибу.
1: Снэпбэк. Это классическая бейсбольная кепка, но с прямым козырьком.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба такси «Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба такси «Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды

0: комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
0: Телефон 62-24-31.
2: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
4: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
5: Тотальная свежесть.

0: Карибу. Лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: бренда.
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
6: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
9: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: что ждет участников МЭП-2026 в Петербурге? Учителя отметили улучшение дисциплины после введения оценок за поведение. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки в 350-400 граммов. Подробности далее. С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге пройдет 29-й Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог, путь к стабильному будущему. В рамках форума площадка Росконгресс Urban Hub обсудит эволюцию городов, цифровые технологии, ИИ, новые инвестиционные механизмы, включая исламские финансы и ГЧП, развитие общественных пространств и туристических территорий. Город завершил подготовку. Запланировано подписание десятков соглашений среди спикеров Мантуров, Новак, Силуанов, Решетников и Набиуллина. В повестке также БРИКС, технологический суверенитет, креативная экономика и кадры. Трехуровневая система оценки поведения в школах показала свою эффективность. Об этом ТАСС рассказал эксперт Минпросвещения

0: Марина Конева. По ее словам, педагоги стали реже фиксировать опоздания, использование телефонов на уроках и нарушение дисциплины. Кроме того, школьники чаще реагируют на замечания, соблюдают требования к внешнему виду и спокойнее ведут себя на переменах. Взрослый россиянин может без вреда для здоровья съесть порцию окрошки в 350-400 граммов. Такие рекомендации в беседе ТАСС дала врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова. Специалист уточнила, что многое зависит от возраста, пола, физической активности и индивидуальных заболеваний, а также от того, что человек съел до холодного супа. В качестве основы диетолог посоветовала использовать натуральный квас или кефир. Они благотворно влияют на микрофлору кишечника. Ранее диетологи рекомендовали в жару включать в рацион прохладные блюда – окрошку, холодники и свекольники. Аппетит в такую погоду снижается, но организму все равно нужна энергия. Официальный курс доллара на 26 мая составляет 71 рубль 54 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 44 копейки. Это были новости на радио «Карибуар». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
3: Но я хоть и равнодушен к окрошке, но на подмогу диетологам, которые, знаешь, постоянно пытаются ограничить тебя какими-то детскими порциями, пришли вот и производители сладостей. А вот, к примеру, Милка указала одну печеньку разумной порции и советует не превышать лимит. Но любители сладкого, конечно, сейчас посмеялись, а вместе с ними, кстати, и все остальные, потому что 300 граммов шашлыка тоже норма, которую следует соблюдать. А в общем, такое напутствие на ужин в начале 6 часа. Гусаков по-прежнему на связи. Ну и продолжаем вечер здесь, на Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
5: Я выбираю комфорт.
4: Сундеко. Комфортный аргумент.
6: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
12: Здоровая улыбка – наша работа. «Денталюкс» – протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
14: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
15: Первое магаданское радио представляет.
16: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
17: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 27 мая в Сусумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 27 мая.
5: Овен.
4: Овны пребывают в отличном настроении, но явно страдают от недостатка трудового энтузиазма. Недоделанные дела копятся, но сегодня это не кажется вам серьезной проблемой. Увы, за легкомыслие придется расплачиваться позже. В личной жизни ситуация складывается благоприятной, однако в течение дня вас будет преследовать ощущение, что близкие подпитываются вашей энергией.
5: Телец.
4: Тельцам предстоит преодолевать препятствия и решать проблемы. Финансовое положение улучшится, но крупные покупки и значительные расходы лучше отложить. В личной жизни возможны проблемы. Разногласия между влюбленными окажутся очень серьезными.
5: Близнецы.
4: Близнецам сегодня трудно принять правильное решение. Интуиция молчит, а аргументы здравого смысла кажутся скудными и однобокими. Затаитесь и выжидайте. Вскоре обстоятельства изменятся, и выбор верной тактики перестанет казаться сложной проблемой. Спокойствие, уют и взаимопонимание – вот что ждет вас дома.
5: Рак.
4: Ракам сложно сосредоточиться, мелкие проблемы кажутся неразрешимыми, а досадные недоразумения могут надолго лишить душевного равновесия. Едва ли близкие люди смогут понять, насколько серьезны тревожащие вас проблемы. В этот день вам придется стать жертвой добрых, но не слишком приятных шуток.
5: Лев.
4: Нейтральный день дает о себе знать как позитивные, так и негативные тенденции. Настроение меняется слишком часто, а приятные сюрпризы сменяются досадными происшествиями. Личная жизнь не радует приятными событиями. Многие проблемы последнего времени сегодня покажутся вам совершенно неразрешимыми. Откажитесь от опрометчивых поступков и наберитесь терпения. Позитивные тенденции будут постепенно набирать силу.
5: Дева.
4: Девы воспринимают все трудности и проблемы этого дня с завидной стойкостью, тем самым значительно усиливая влияние позитивных тенденций. В личной жизни ситуация складывается запутанная, и рубить с плеча никак нельзя. Вам придется решить непростую задачу, учесть интересы близких людей, но и верность собственным идеалам и принципам сохранить.
5: Весы.
4: Весы сегодня отличаются от представителей других знаков уникальной способностью трезво оценивать любую ситуацию и сохранять хладнокровие при принятии важных решений. В личной жизни, увы, все не так просто. Близким людям ваше поведение кажется бесчувственным и эгоистичным, и переубедить их будет непросто. Отношения с любимым человеком могут испортиться, если вы иронически отнесетесь к романтическому признанию или проявлению сентиментальности.
5: Скорпион.
4: День сравнительно легкий, не обещающий грандиозных перемен, но позволяющий добиться неплохих результатов. В личной жизни, увы, напористость и упрямство могут сослужить вам плохую службу. Постарайтесь не вспоминать о прошлых обидах, а в дискуссиях с близкими сосредоточьтесь на поисках компромисса, а не отстаивании своей правоты.
5: Стрелец.
4: Стрельцы поглощены решением личных проблем, для этого день подходит как нельзя лучше. А вот в работе проблемы не исключены. Прежде всего, они связаны с тем, что вы недооцениваете своих недоброжелателей и конкурентов и слишком торопитесь, вступая с ними в неравный бой.
5: Козерог.
4: Не слишком богатый на события, но в целом благоприятный день. Можно начинать любые дела, в том числе важные и сложные. Звезды готовы поддержать вас. Налаживается личная жизнь, наступает благоприятный момент для откровенной беседы с любимым человеком и родственниками.
5: Водолей.
4: День открывает перед вами новые возможности, но и требования предъявляет нешуточные. Нежелательно заключать крупные сделки, вести переговоры с иностранными партнерами. В остальном, с деловой и финансовой точек зрения, день будет удачным. В личной жизни преобладают позитивные тенденции, но происходящие перемены несколько неожиданны для вас, что вызывает растерянность и некоторый дискомфорт.
5: Рыбы.
4: Рыбы смогут насладиться приятным днем, полных мелких радостей и удачных совпадений. Звезды советуют быть осторожнее в общении, избегать доверительных бесед с малознакомыми людьми и случайными попутчиками. Бережливость сослужит вам хорошую службу.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу. Магия звезд.

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Капибариться – это безмятежно наслаждаться ничего не деланием и отдыхать, позабыв обо всем.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36, телефон 8-914-867-2969.
6: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня!
5: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
6: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
8: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
7: Я даже знаю, про кого вы говорите.
8: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
7: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
9: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
8: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в МИД сообщили, что Россия и Украина ведут переписку через Минск. ЦБ указали на необходимость ухода из России мастер-карты Visa. Расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Подробности далее. Россия и Украина продолжают дипломатическую переписку по правовым и консульским вопросам через Белоруссию. Об этом РИА Новости сообщил директор 2-го департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. Он выразил благодарность белорусской стороне и представителям других государств за содействие в обеспечении подобных процедур. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия по-прежнему открыта к переговорам. По его словам, Москва сохраняет приверженность мирному регулированию на Украине и считает дипломатический путь приоритетным. Владимир Путин заявил, что украинский конфликт подходит к концу. Он добавил, что готов к личной встрече с Владимиром Зеленским, однако только для подписания мирного договора. Карты Visa и MasterCard должны постепенно уйти с российского рынка. Об этом заявила представитель Центробанка Алла Бакина. По ее словам, международные платежные системы больше не выполняют привычные функции, а доля их карт в России за последние 4-5 лет сократилась до менее чем 17%, передает РИА Новости. Ранее в Госдуме предупреждали о рисках использования карт с истекшим сроком годности. В связи с этим Центробанку предлагают дать право ограничивать срок службы банковских карт. Согласно опросу, расходы на выпускные в школах за год выросли на 15%. Родителям девятиклассников праздник и наряды в среднем обходятся примерно в 33 тысячи рублей, 11-классников – в 45 тысяч. По сравнению с прошлым годом, стоимость выпускного вечера для девятиклассников выросла с 13 до 15 тысяч рублей, а для 11-классников – с 19 до 22 тысяч. Об этом говорят результаты исследований сервиса «Суперджоп». Отмечается, что отдельной статьей расходов остаются одежда и обувь. В среднем по России наряд для сына выпускника 11 класса обходится в 22 100 рублей, для дочери – в 23 500. В опросе приняли участие 3000 респондентов. Официальный курс доллара на 26 мая составляет 71 рубль 54 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 44 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Дэвид Гетта, Мартин Хергер и проект Man Machine на Caribou Art, технобэнгер Hey You и такая музыкальная батарейка для тебя в начале седьмого часа. Дальше еще немного свежего звука, это реворк легендарочки Right Here от Fatboy Slim и Topic. С тобой Гусаков и только хиты.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
4: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
5: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Файлоимитатор. Это человек, который делает вид, что работает. На самом деле он просто водит мышкой по Экселю и переключает вкладки программ.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак, 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс.

0: Текущих кранов и поиска компетентных мастеров, квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу. Сэнти.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Устали от яркого солнца? Компания Аланис вам поможет. Шторы блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина 12. Телефон 210-240.
3: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в «Электросвет».
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
9: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
10: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: 94,2 в Магадане и 88,3 на Соколе.
1: Оставайся на волне.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8 914 858 66 69.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 СНДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
9: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
10: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
11: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: Земля, центр, прилуняюсь.
4: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
3: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
4: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
3: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
5: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Астрология на Карибу. На Карибу.
1: Сибарит. Изнеженный и избалованный роскошью человек.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.
2: Не, так не будет.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютно и Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютно и Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
2: Телефон 62-24-31.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вес Моторс».

0: под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66 99 55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье.

0: и по телефону 8-914-853-08-72.
1: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Сэнти.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
5: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
4: Я даже знаю, про кого вы говорите.
5: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
4: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
6: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
5: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть. Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, 3 минуты 9 вечера в городе Магадане. В открытии сейчас Вадим Адамов, российский диджей, ремикс-мейкер. В общем-то, стаж многолетний, но там еще Вентрис. Это товарищ, который прославился своими танцевальными хитами. Но в целом такой вот весьма эмоциональный оттенок у трека. Меланхоличный, но достаточно приятный вокал вместе с этим всем инструментальной такой аранжировочкой. Но мы с вами встречаем новый час. Вам всем по привету. Вторник, 26 мая. Это Радио Карибуар. С вами я. Зовут Мирослав Степанов, за окном без изменений. Достаточно приятный, хороший вечерок. За окном плюс 7, соответственно, со знаком плюс. Ну и по погоде на день грядущий сейчас расскажу, что нас ожидает завтра в городе. Днем умеренный дождь, ночью небольшой. И по погоде до 8 градусов тепла, но ночь будет попрохладнее. Поэтому, да, одеваться надо будет потеплее. А такая вот штуковина по праздникам дня сегодняшнего. Сегодня у нас день российского предпринимательства, день снежного барса на Алтае. А в Грузии сегодня день независимости. В Польше сегодня день матери. Такая вот штуковина из ближайших и, собственно, соседских вещей. Ну а по любопытному топовым рецептам летней окрошки поделились в сети вместо привычных овощей. А в общем, туда предлагают положить клубнику и персики, а вместо кваса все это дело залить игристым. Получается такой максимально летний и шипучий освежающий вариант. Но, конечно, для взрослых 18+, но и в целом все должно быть в меру, мы не одобряем. А Луга дали по курсу на Вертик, Бер Вульф и много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать, обниматься и, собственно, улыбаться. Все будет хорошо.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, две минуты 10 вечера в городе Магадане. I don't wanna know. Вот такая вот композиция американского R&B исполнителя Марио Вайнанса при участии Пав Диди и певицы Энье. В общем, там это далекий тот самый 2004. Но оригинал вообще из 1987-го, так сказать, там лежит тот самый завораживающий вокально-синтезаторный мотив из инструментального трека ирландской певицы Энье. Но мы с вами продолжаем вечер этого дня. Вторник, 26 мая, радио Карибуарт. И с вами я, зовут меня Ярослав Степанов. Немного из любопытного. В общем-то, обнимашки спасут мир. Вот такая штуковина. Это выяснили нейробиологи. Отсутствие этого самого простого тактильного контакта жестко бьет по нервной системе и по здоровью в целом. А вот такая штуковина. Всего одно объятие близкого человека за 23 секунды блокирует выброс кортизола, помогает быстро успокоиться. Ну, в общем, у людей, которые часто обнимаются, снижается кровяное давление, растет уровень окситоцина и заметно улучшается сон. Ну, а прикосновение массаж так вообще штуковина просто целительная. А, кстати, в некоторых случаях телесная терапия работает даже круче, чем стандартная сессия у психотерапевта, поэтому учтите этот момент. Вот. Но по дню сегодняшнему, что любопытного и интересного, напомню, сегодня день снежного барса на Алтае, день российского предпринимательства. По погоде там как-то уже все подзатянуло. На завтра обещает дождик, поэтому готовьтесь. Далее по курсу Роса и Даши. И много хорошей музыки. Вам традиционно не болеть, не скучать, обниматься почаще. Как видим, не зря я это говорю, это полезно. Ну и в целом улыбаться и не болеть. Все будет хорошо. Поехали.

0: реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Транспортная компания «Адамант». Мы доставим любой коммерческий груз или домашние вещи из любых пунктов России в Магадан или из Магадана. Всеми видами транспорта и по доступным ценам. Оказываем услуги по страхованию и профессиональной упаковке груза. Имеются в наличии и на продажу 20 и 40 футовые контейнеры. Речная 10, телефон 6144. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago.
7: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
9: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-00. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
13: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 27 мая в Сусумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В медицинском центре Клин-клиник возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
7: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-225-1000.

0: нас двоих, лишь для нас двоих.
1: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.

0: вперед! Добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью! Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 27 мая.
6: Овен.
8: Овны пребывают в отличном настроении, но явно страдают от недостатка трудового энтузиазма. Недоделанные дела копятся, но сегодня это не кажется вам серьезной проблемой. Увы, за легкомыслие придется расплачиваться позже. В личной жизни ситуация складывается благоприятно, однако в течение дня вас будет преследовать ощущение, что близкие подпитываются вашей энергией.
6: Телец.
8: Тельцам предстоит преодолевать препятствия и решать проблемы. Финансовое положение улучшится, но крупные покупки и значительные расходы лучше отложить. В личной жизни возможны проблемы. Разногласия между влюбленными окажутся очень серьезными.
6: Близнецы.
8: Близнецам сегодня трудно принять правильное решение. Интуиция молчит, а аргументы здравого смысла кажутся скудными и однобокими. Затаитесь и выжидайте. Вскоре обстоятельства изменятся, и выбор верной тактики перестанет казаться сложной проблемой. Спокойствие, уют и взаимопонимание – вот что ждет вас дома.
6: Рак.
8: Ракам сложно сосредоточиться, мелкие проблемы кажутся неразрешимыми, а досадные недоразумения могут надолго лишить душевного равновесия. Едва ли близкие люди смогут понять, насколько серьезны тревожащие вас проблемы. В этот день вам придется стать жертвой добрых, но не слишком приятных шуток.
6: Лев.
8: Нейтральный день дает о себе знать как позитивные, так и негативные тенденции. Настроение меняется слишком часто, а приятные сюрпризы сменяются досадными происшествиями. Личная жизнь не радует приятными событиями. Многие проблемы последнего времени сегодня покажутся вам совершенно неразрешимыми. Откажитесь от опрометчивых поступков и наберитесь терпения. Позитивные тенденции будут постепенно набирать силу.
6: Дева.
8: Девы воспринимают все трудности и проблемы этого дня с завидной стойкостью, тем самым значительно усиливая влияние позитивных тенденций. В личной жизни ситуация складывается запутанная, и рубить с плеча никак нельзя. Вам придется решить непростую задачу, учесть интересы близких людей, но и верность собственным идеалам и принципам сохранить.
6: Весы.
8: Весы сегодня отличаются от представителей других знаков уникальной способностью трезво оценивать любую ситуацию и сохранять хладнокровие при принятии важных решений. В личной жизни, увы, все не так просто. Близким людям ваше поведение кажется бесчувственным и эгоистичным, и переубедить их будет непросто. Отношения с любимым человеком могут испортиться, если вы иронически отнесетесь к романтическому признанию или проявлению сентиментальности.
6: Скорпион.
8: День сравнительно легкий, не обещающий грандиозных перемен, но позволяющий добиться неплохих результатов. В личной жизни, увы, напористость и упрямство могут сослужить вам плохую службу. Постарайтесь не вспоминать о прошлых обидах, а в дискуссиях с близкими сосредоточьтесь на поисках компромисса, а не отстаивании своей правоты.
6: Стрелец.
8: Стрельцы поглощены решением личных проблем, для этого день подходит как нельзя лучше. А вот в работе проблемы не исключены. Прежде всего, они связаны с тем, что вы недооцениваете своих недоброжелателей и конкурентов и слишком торопитесь, вступая с ними в неравный бой.
6: Козерог.
8: Не слишком богатый на события, но в целом благоприятный день. Можно начинать любые дела, в том числе важные и сложные. Звезды готовы поддержать вас. Налаживается личная жизнь, наступает благоприятный момент для откровенной беседы с любимым человеком и родственниками.
6: Водолей.
8: День открывает перед вами новые возможности, но и требования предъявляет нешуточные. Нежелательно заключать крупные сделки, вести переговоры с иностранными партнерами. В остальном, с деловой и финансовой точки зрения, день будет удачным. В личной жизни преобладают позитивные тенденции, но происходящие перемены несколько неожиданны для вас, что вызывает растерянность и некоторый дискомфорт.
6: Рыбы.
8: Рыбы смогут насладиться приятным днем, полных мелких радостей и удачных совпадений. Звезды советуют быть осторожнее в общении, избегать доверительных бесед с малознакомыми людьми и случайными попутчиками. Бережливость сослужит вам хорошую службу.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Открой

0: 13.1. Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
3: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 97.2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Земля-центр, прилуняюсь.
2: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
1: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
2: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
1: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
3: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
7: 27 мая.
5: Овен.
7: Овны пребывают в отличном настроении, но явно страдают от недостатка трудового энтузиазма. Недоделанные дела копятся, но сегодня это не кажется вам серьезной проблемой. Увы, за легкомыслие придется расплачиваться позже. В личной жизни ситуация складывается благоприятно, однако в течение дня вас будет преследовать ощущение, что близкие подпитываются вашей энергией.
5: Телец.
7: Тельцам предстоит преодолевать препятствия и решать проблемы. Финансовое положение улучшится, но крупные покупки и значительные расходы лучше отложить. В личной жизни возможны проблемы. Разногласия между влюбленными окажутся очень серьезными.
5: Близнецы.
7: Близнецам сегодня трудно принять правильное решение. Интуиция молчит, а аргументы здравого смысла кажутся скудными и однобокими. Затаитесь и выжидайте. Вскоре обстоятельства изменятся, и выбор верной тактики перестанет казаться сложной проблемой. Спокойствие, уют и взаимопонимание – вот что ждет вас дома.
5: Рак.
7: Ракам сложно сосредоточиться, мелкие проблемы кажутся неразрешимыми, а досадные недоразумения могут надолго лишить душевного равновесия. Едва ли близкие люди смогут понять, насколько серьезны тревожащие вас проблемы. В этот день вам придется стать жертвой добрых, но не слишком приятных шуток.
5: Лев.
7: Нейтральный день дает о себе знать как позитивные, так и негативные тенденции. Настроение меняется слишком часто, а приятные сюрпризы сменяются досадными происшествиями. Личная жизнь не радует приятными событиями. Многие проблемы последнего времени сегодня покажутся вам совершенно неразрешимыми. Откажитесь от опрометчивых поступков и наберитесь терпения. Позитивные тенденции будут постепенно набирать силу.
5: Дева.
7: Девы воспринимают все трудности и проблемы этого дня с завидной стойкостью, тем самым значительно усиливая влияние позитивных тенденций. В личной жизни ситуация складывается запутанная, и рубить с плеча никак нельзя. Вам придется решить непростую задачу, учесть интересы близких людей, но и верность собственным идеалам и принципам сохранить.
5: Весы.
7: Весы сегодня отличаются от представителей других знаков уникальной способностью трезво оценивать любую ситуацию и сохранять хладнокровие при принятии важных решений. В личной жизни, увы, все не так просто. Близким людям ваше поведение кажется бесчувственным и эгоистичным, и переубедить их будет непросто. Отношения с любимым человеком могут испортиться, если вы иронически отнесетесь к романтическому признанию или проявлению сентиментальности.
5: Скорпион.
7: День сравнительно легкий, не обещающий грандиозных перемен, но позволяющий добиться неплохих результатов. В личной жизни, увы, напористость и упрямство могут сослужить вам плохую службу. Постарайтесь не вспоминать о прошлых обидах, а в дискуссиях с близкими сосредоточьтесь на поисках компромисса, а не отстаивании своей правоты.
5: Стрелец.
7: Стрельцы поглощены решением личных проблем. Для этого день подходит как нельзя лучше. А вот в работе проблемы не исключены. Прежде всего, они связаны с тем, что вы недооцениваете своих недоброжелателей и конкурентов и слишком торопитесь, вступая с ними в неравный бой.
5: Козерог.
7: Не слишком богатый на события, но в целом благоприятный день. Можно начинать любые дела, в том числе важные и сложные. Звезды готовы поддержать вас. Налаживается личная жизнь, наступает благоприятный момент для откровенной беседы с любимым человеком и родственниками.
5: Водолей.
7: День открывает перед вами новые возможности, но и требования предъявляет нешуточные. Нежелательно заключать крупные сделки, вести переговоры с иностранными партнерами. В остальном, с деловой и финансовой точки зрения, день будет удачным. В личной жизни преобладают позитивные тенденции, но происходящие перемены несколько неожиданны для вас, что вызывает растерянность и некоторый дискомфорт.
5: Рыбы.
7: Рыбы смогут насладиться приятным днем, полных мелких радостей и удачных совпадений. Звезды советуют быть осторожнее в общении, избегать доверительных бесед с малознакомыми людьми и случайными попутчиками. Бережливость сослужит вам хорошую службу.
6: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: к тебе. Прости за смс-звонки и пьяный бред. Но если там внутри осталось хоть чуть-чуть, ты просто скажи.
1: Тебе не нужно моих оправданий, я это знаю, но все же не могу удержать внутри, оно режет и гложет. Невозможно дышать, ты же все для меня, ты же моя семья. Я прошу лишь тебя, научись извинять. Я не сладкий подарок, иногда пропадал до рассвета. Ты хотела любви, а я свои грехи прятал новым букетом. Ты так верила мне и смотрела в глаза, я же помню твой взгляд.

0: Встретим рассвет и пропустим звонки от родных. Давай снова сбежим и не скажем, куда наш билет на двоих. Давай будем кричать на весь двор до утра, все хиты руки вверх. Слишком много давай, я прошу, но ты знай, я хочу лишь тебя. Засыпать с тобой, снова ждать утро, чтобы на футболке только твоя пудра.
1: Засыпать с тобой, снова ждать утро, чтобы на футболке только твоя пудра.
0: Прошу тебя, дай мне еще один шанс, мне не нужен весь мир без тебя. Я хочу снова увидеть твой ласковый взгляд, он завис напротив меня.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Среди снегов и льдин выбирал, засыпал один, умирал. Кофе по утрам без меня, чашками тоску измерял. Крылья отращу за спиной, вот и прилечу.
1: Сфера The Music.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Кариба.
2: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу версия 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу. It's Friday, then.

Ведомство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-0072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

там, куда упирается бесконечность. Я нарисую тебе новый мир с такими красивыми людьми, которые не знают войны. Там, где вселенная снова становится точкой.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Карибу Арт. Радио отличного настроения.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу версия 2.0.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем с подготовки к лету, ведь 27 мая отмечается День защиты от солнца. Во-первых, ультрафиолетовое излучение может негативно влиять на внешний вид кожи, вызывая у некоторых пигментные пятна или сыпь. Однако куда страшнее другой побочный эффект, и это рак кожи. Порядка 90% злокачественных опухолей кожи связаны с избыточным пребыванием на солнце. Но, несмотря на это, находиться на солнце можно и нужно. Благодаря ему в нашем организме вырабатывается витамин или, как считает современная наука, гормон D. Он участвует в обменных процессах и предотвращает развитие рака, поэтому необходимо найти золотую середину. Также сегодня день изобретения шпрот. Пальму первенства в отношении изобретения никак не могут поделить Латвия, Германия, Дания и Норвегия. Согласно легенде, блюдо появилось 27 мая в 1890 году в Риге. Интересно, что консервы готовят прямо на рыболовецких судах, потому что транспортировка для обработки на берегу – это длительный и дорогостоящий процесс. Кстати, тем, кто любит шпроты с икрой и пожирнее, стоит обратить внимание на дату изготовления консервов. Рыбка, выловленная осенью, самая жирная. В истории нашего города 27 мая 1950 года в парке культуры и отдыха был организован зоологический уголок. Животных искали прямо через газету. Именно так волчат парку подарил пастух совхоза Талая. Белого медвежонка привезли полярные летчики. И, несмотря на то, что зверят было много, самым популярным был бурый медведь. Из-за постоянных ковыряний в печной трубе его назвали трубочистом. Нередко его выгуливали прямо в парке на поводке. Некоторые изобретения настолько универсальны, что найдутся и в шкафчике домохозяйки, и у серийного маньяка. Я говорю о такой полезной штуке, как скотч, и сегодня у него день рождения. Этим изобретением мы обязаны американцу Ричарду Дрю. В 1923 году он работал в компании по производству наждачной бумаги. Однажды он увидел, как в автомастерской красят кузов, и в местах, где нужно было применить несколько цветов, разделительные линии получались неаккуратно. Дрю пообещал что-нибудь придумать и через некоторое время действительно принес маляру клейкую ленту шириной 5 сантиметров. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
1: Машина времени.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
6: Карибу самая хорошая радио.
11: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
11: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
12: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в России разработали основу для вакцины против нового штамма Эболы. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику. Подробности далее. В России есть готовые наработки для создания вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, существующие платформы позволяют в короткие сроки доработать препарат под конкретный вариант заболевания. Министр отметил, что в стране также есть так называемые вакцинные консервы. Это заготовки для быстрой разработки препаратов, пишет РИА Новости. При этом в Роспотребнадзоре ранее сообщили, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. В пунктах пропуска действует усиленный санитарный контроль. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшат свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также могут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность. При этом, как пишет московский «Комсомолец», для одних увеличение выплат произойдет автоматически, другие получат такое право после подачи заявления в социальный фонд. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном употреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она также помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, клубника полезна при железодефицитной анемии. Как пишет газета «Метро», ягода малокалорийна и помогает подавлять аппетит, что важно для людей с лишним весом. Но есть категории, которым клубника противопоказана или строго ограничена. В первую очередь это люди с подтвержденной аллергией на так называемые розовоцветные – яблоко, вишню, персик и малину. В некоторых случаях даже одна ягода клубники может вызвать опасный отек квинки. Также нельзя есть эту ягоду при обострении гастрита, язвы желудка и панкреатита. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Нравится, не нравится, как говорится, но спать нам, красавцам, уже, к сожалению, не удастся. Вызываем такси или бежим на маршрутку и мчим на любимую работу. И каким бы сонным ни казалось это утро, чашечка кофе, улыбка коллег и любимая музыка все точно исправят. 8:10 в Магадане, ты слушаешь радио Карибуарт. С тобой эту пасмурную среду встречаю я, Наташа Белая. Всем большой привет. Ну и, кстати, о погоде. Да, неутешительные прогнозы синоптиков. Дождь нас ожидает предположительно уже с 9 утра и почти весь день. Так что не забываем зонт. Ну и этот факт пусть тоже нас не омрачает. Всем прекрасного настроения и отличного начала дня.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.

0: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
1: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
0: Ясно.
1: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
0: Понятно.
1: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
2: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Тадили дили дили дам. Бу-бу-би-ду.
1: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
3: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Малина. Хорошее слабительное средство. Особенно, когда в ней сидит медведь. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам, постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко».

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
4: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
5: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
6: Сэнти.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633 333 и 644 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним.

0: вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
1: Телефон 62-24-31.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
4: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия призвала ООН осудить удары ВСУ по колледжу в ЛНР. Дума приняла закон об аресте имущества релокантов в случае правонарушений. Частые перекусы могут навредить здоровью. Подробности далее. Посредство России направило письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фулькеру Тюрку с призывом осудить атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Республики. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН в Женеве, передают РИА Новости. В этом письме российская сторона подробно описала атаку ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся. Здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом по нескольким статьям. Как уточняет РБК, к ним будет относиться незаконное получение информации, отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, злоупотребление свободой массовой информации и другие. В первом чтении законопроект был принят в мае прошлого года. В первоначальной версии авторы предлагали убрать конкретные статьи и привлекать к ответственности за любые правонарушения, направленные против интересов России. Однако ко второму чтению добавился список статей. Частые перекусы могут навредить здоровью. По словам нутрициологов, они необходимы только при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых рекомендуется дробное питание. Проблема возникает, когда перекусы превращаются в постоянный фоновый прием пищи. От этого незаметно растет общая калорийность рациона. Такая привычка нарушает нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов, сладостей, выпечки, снеков и жидких калорий вроде кофе с молоком или сладких напитков. Они обладают высокой вкусовой привлекательностью и добавляют энергию, но при этом относительно слабо насыщают. В результате голод возвращается быстрее, и человек снова ест. По мнению врачей, частые перекусы приводят к повышению уровня сахара и в итоге к ожирению. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
12: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87. 77 78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.

относи себя к счастливым людям, но главное, чтобы они не относили тебя обратно. Филат Фекерес на Карибуарт со своей музыкальной новинкой, но впереди еще много интересного, так что оставайся на волне. 9:09 в Магадане, за пультом Наташа Белая.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Одевайтесь модно. В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе VCHAI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, 19Г. Площадка перед складом.

0: общаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
6: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
5: Все просто с «Магадан Энерго».
7: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

тобою, і сонце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью такой, как любят море.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 27 мая в Сусумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 27 мая.
4: Овен.
3: Овны пребывают в отличном настроении, но явно страдают от недостатка трудового энтузиазма. Недоделанные дела копятся, но сегодня это не кажется вам серьезной проблемой. Увы, за легкомыслие придется расплачиваться позже. В личной жизни ситуация складывается благоприятно, однако в течение дня вас будет преследовать ощущение, что близкие подпитываются вашей энергией.
4: Телец.
3: Тельцам предстоит преодолевать препятствия и решать проблемы. Финансовое положение улучшится, но крупные покупки и значительные расходы лучше отложить. В личной жизни возможны проблемы. Разногласия между влюбленными окажутся очень серьезными.
4: Близнецы.
3: Близнецам сегодня трудно принять правильное решение. Интуиция молчит, а аргументы здравого смысла кажутся скудными и однобокими. Затаитесь и выжидайте. Вскоре обстоятельства изменятся, и выбор верной тактики перестанет казаться сложной проблемой. Спокойствие, уют и взаимопонимание – вот что ждет вас дома.
4: Рак.
3: Ракам сложно сосредоточиться, мелкие проблемы кажутся неразрешимыми, а досадные недоразумения могут надолго лишить душевного равновесия. Едва ли близкие люди смогут понять, насколько серьезны тревожащие вас проблемы. В этот день вам придется стать жертвой добрых, но не слишком приятных шуток.
4: Лев.
3: Нейтральный день дает о себе знать как позитивные, так и негативные тенденции. Настроение меняется слишком часто, а приятные сюрпризы сменяются досадными происшествиями. Личная жизнь не радует приятными событиями. Многие проблемы последнего времени сегодня покажутся вам совершенно неразрешимыми. Откажитесь от опрометчивых поступков и наберитесь терпения. Позитивные тенденции будут постепенно набирать силу.
4: Дева.
3: Девы воспринимают все трудности и проблемы этого дня с завидной стойкостью, тем самым значительно усиливая влияние позитивных тенденций. В личной жизни ситуация складывается запутанная, и рубить с плеча никак нельзя. Вам придется решить непростую задачу, учесть интересы близких людей, но и верность собственным идеалам и принципам сохранить.
4: Весы.
3: Весы сегодня отличаются от представителей других знаков уникальной способностью трезво оценивать любую ситуацию и сохранять хладнокровие при принятии важных решений. В личной жизни, увы, все не так просто. Близким людям ваше поведение кажется бесчувственным и эгоистичным, и переубедить их будет непросто. Отношения с любимым человеком могут испортиться, если вы иронически отнесетесь к романтическому признанию или проявлению сентиментальности.
4: Скорпион.
3: День сравнительно легкий, не обещающий грандиозных перемен, но позволяющий добиться неплохих результатов. В личной жизни, увы, напористость и упрямство могут сослужить вам плохую службу. Постарайтесь не вспоминать о прошлых обидах, а в дискуссиях с близкими сосредоточьтесь на поисках компромисса, а не отстаивании своей правоты.
4: Стрелец.
3: Стрельцы поглощены решением личных проблем. Для этого день подходит как нельзя лучше. А вот в работе проблемы не исключены. Прежде всего, они связаны с тем, что вы недооцениваете своих недоброжелателей и конкурентов. И слишком торопитесь, вступая с ними в неравноправие. равный бой.
4: Козерог.
3: Не слишком богатый на события, но в целом благоприятный день. Можно начинать любые дела, в том числе важные и сложные. Звезды готовы поддержать вас. Налаживается личная жизнь, наступает благоприятный момент для откровенной беседы с любимым человеком и родственниками.
4: Водолей.
3: День открывает перед вами новые возможности, но и требования предъявляет нешуточные. Нежелательно заключать крупные сделки, вести переговоры с иностранными партнерами. В остальном, с деловой и финансовой точек зрения, день будет удачным. В личной жизни преобладают позитивные тенденции, но происходящие перемены несколько неожиданны для вас, что вызывает растерянность и некоторый дискомфорт.
4: Рыбы.
3: Рыбы смогут насладиться приятным днем, полных мелких радостей и удачных совпадений. Звезды советуют быть осторожнее в общении, избегать доверительных бесед с малознакомыми людьми и случайными попутчиками. Бережливость сослужит вам хорошую службу.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд.

0: Виноградник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сущее наказание – это кот, который постоянно гадит в отместку.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нортрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
3: Я выбираю комфорт.
2: Сундеко. Комфортный аргумент.
4: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
8: Компания «Митрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества, выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Митрал». Звоните 200-800.
9: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса, ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
10: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины.

0: на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
2: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Сэнти.

0: Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
1: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

красками. А потом ты мне что-то обещал, я кивала головой, ты куда-то пропадал, я осталась за стеной. Попадали прямо в сердце твое, выстрелы смертельно попадали прямо внутрь. Это то, чего хотел ты, разбивая руки в кровь. Ломаешь мои двери, сожалея о потерянном времени непременно. И я голосом хриплым мне снова запишешь на автоответчик послание скрытое.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
3: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
7: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль

0: остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле раскрыли первые детали государственного визита Путина в Казахстан. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов интернет-пользователей. «Москва слезам не верит» возглавил топ самых узнаваемых фильмов о руководителях. Подробности далее. Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется сегодня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин прилетит в Астану сегодня вечером и начнет госвизит в общении с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во главе с президентом в Астане будет работать представительная российская делегация. Также в четверг Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Ранее Токаев заявил, что визит президента России в Казахстан – ключевое событие двусторонней повестки 2026 года. Роскомнадзор заявил, что не получает персональные данные интернет-пользователей по их IP-адресам. Так в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ. В Роскомнадзоре пояснили, что операторы связи передают только технические сведения об IP-адресах, которые назначают сетевому оборудованию, своему и абонентскому. Информации о том, кому именно принадлежит устройство или адрес, ведомство не поступает. Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов о предпринимателях и боссах лидируют советские кинокартины. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». Далее в списке «Служебный роман». Замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта и Людмилу Прокофьевну Калугину. Исследование также показало, какие качества россияне считают наиболее важными для предпринимателя. На первом месте оказалось стратегическое мышление. Далее следует умение договариваться, готовность брать ответственность и трудолюбие. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
8: Новости на радио «Карибу Арт».

не модные. Это Лена Темникова на Карибу Арт. Но мода до нас все-таки, друзья, дошла. Эстетика «Уставшая девочка» – главный тренд мира моды прямо сейчас. Трендовый макияж должен подчеркивать мешки и темные круги под глазами. В моде уставший взгляд и легкая неопрятность. Ну, наконец-то, тренд, для которого нам ничего и не нужно. И пока весь мир догоняет моду, мы уже впереди и чувствуем себя фактически иконами этого стиля. 10:12 в Магадане, ты слушаешь радио Карибу Арт, за пультом Наташа Белая, тебе отличного настроения.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси Форсаж 600-500. Такси Форсаж. Темп твоей жизни.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
6: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
4: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.

0: Мечтаете об уютном доме?
1: Вам в «Электросвет».
0: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
1: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
2: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
7: Сын.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpine Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас старый нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.

0: Чикаго.
1: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
2: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
3: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
4: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
5: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon», проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в России разработали основу для вакцины против нового штамма Эболы. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику. Подробности далее. В России есть готовые наработки для создания вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, существующие платформы позволяют в короткие сроки доработать препарат под конкретный вариант заболевания. Министр отметил, что в стране также есть так называемые вакцинные консервы. Это заготовки для быстрой разработки.